0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: 这里是 Турчи чешен Бонго Дентай.
12: Инджи Анкара, Радио Садае Турция.
13: Да, да, Турция ғаг радио да.
14: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция с Кма.
16: Овода Турция Уни Радио Сад.
17: Айч Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия Овоза.
5: Гитлеер Туркияның теки радиосы.
10: Е Садай Туркия.
7: Аңлаватқаныңла Туркия Овоза Радиосы.
0: Эзо Ифонетис Туркия.
5: Олди Радио Глас Туркия.
17: Гидареди Амурия Туркия.
20: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
21: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
22: Este radio voz de Turkiye.
23: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
3: It Turkiye hangia radioya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

В эфире «Голос Туркии». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Туркии» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. Сегодня с вами в студии я, Яна Алиева. В операторской мне помогает Эзге Курай. Эта передача, дорогие друзья, предлагаю вашему вниманию новости, а также следующие рубрики «Калейдоскоп» и «Туркия в списке ЮНЕСКО».

Вначале коротко о новостях дня. Установленная электрическая мощность Тюркии по состоянию на конец июля достигла 126 476 мегаватт. Начальник штаба сухопутных войск Пакистана фельдмаршал Асим Мунир, входящий в состав посреднической делегации на переговорах между США и Ираном, в понедельник 24 августа прибудет с визитом в Тегеран. Число погибших в результате атак израильской армии на сектор Газа с октября 2023 года достигло 73 420 человек. В Казахстане 23 августа проходят первые выборы депутатов Курултая, нового однопалатного парламента. В Париже прошла пропалестинская демонстрация против израильских атак на сектор Газа. Ну а теперь более подробно об этих и других событиях. Установленная электрическая мощность Тюркии по состоянию на конец июля достигла 126 476 мегаватт. Согласно данным Министерства энергетики и природных ресурсов Тюркии, на конец июля установленная мощность возобновляемых источников энергии достигла 79 433 мегаватт, составив 62,8% от общей установленной мощности страны. Доля отечественных источников в общей установленной мощности составила 71,9%. За этот период установленная мощность солнечной энергетики увеличилась до 27 507 мегаватт, а ее доля в общей установленной электрической мощности достигла 21,7%. Установленная мощность ветровой энергетики достигла 15 358 мегаватт, ее доля составила 12,1%. Таким образом, совокупная установленная мощность солнечной и ветровой энергетики достигла 42 865 мегаватт, а их доля в общей установленной мощности составила 33,8%. Наибольшую долю в установленной электрической мощности страны занимают гидроэлектростанции ГЭС – 25,6%. Их установленная мощность достигла 32 344 мегаватт. На природный газ приходится 19,9% от общей установленной мощности. Установленная мощность электростанций, работающих на отечественном угле, составила 11 565 мегаватт или 9,1%, а на импортном угле 10 466 мегаватт или 8,3%. Доля биомассы составила 1,9%.

62,8% этой мощности приходится на возобновляемые источники энергии. Установленная мощность солнечной и ветровой энергетики, достигшая 42 865 мегаватт, демонстрирует твердую решимость Тюркии в осуществлении энергетического перехода. Мы продолжаем наращивать энергетический потенциал ради более сильной, независимой и процветающей Тюркии. Наша цель определена полностью независимая Тюркия в сфере энергетики, заявил Байрактар. Начальник штаба сухопутных войск Пакистана фельдмаршал Асим Мунир, входящий в состав посреднической делегации на переговорах между США и Ираном, в понедельник 24 августа прибудет с визитом в Тегеран. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи. Как сообщили в МИД Ирана, Багаи отметил, что визит состоится в рамках укрепления двустороннего сотрудничества между двумя странами, а также продолжения добросовестных усилий Пакистана по укреплению мира и безопасности в регионе. Ожидается, что в ходе визита Мунир проведет встречи с высокопоставленными иранскими официальными лицами. Число погибших в результате атак израильской армии на сектор Газа с октября 2023 года достигло 73 320 человек. Как сообщили в Минздраве сектора Газа, за последние 48 часов в больнице эксклава поступили 5 раненых и тело одного погибшего. Уточняется, что с момента вступления в силу режима прекращения огня в Газе 10 октября 2025 года в результате израильских атак погибли 1286 человек. Еще 4257 получили ранения. Из-под завалов были извлечены тела 813 погибших. По данным ведомства, число погибших в результате атак Израиля на сектор Газа с октября 2023 года возросло до 73 420, а число раненых – до 174 369. Под завалами в секторе Газа все еще находятся тысячи тел погибших.

0: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
1: Сегодня в Казахстане проходят первые выборы депутатов Курултая, нового однопалатного парламента, созданного в соответствии с новой конституцией страны. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отдал свой голос на участке во Дворце независимости в Астане. Президент Касым-Жомарт Токаев после голосования заявил, что юридически имеет право вновь баллотироваться на пост главы государства в 2029 году. В выборах участвуют 7 политических партий. Правом голоса обладают более 12 миллионов граждан. За голосованием следят 777 иностранных наблюдателей из 42 стран и 13 международных организаций. По данным ЦИК, к 10 часам утра проголосовали 17,96% избирателей. Это более 2,26 миллионов человек. Самая высокая явка зафиксирована в Кызылординской области – 22,91%, самая низкая – в Алматы, где проголосовали 9,96%. Токаев отдал свой голос на участке во Дворце независимости в Астане и назвал выборы по-настоящему историческим днем. «Мы, сплотившись как нация, проводим масштабные реформы. Нам удалось добиться важных результатов. Вместе с тем впереди еще большая работа», – заявил президент. Журналисты также спросили Токаева, намерен ли он участвовать в следующих президентских выборах, запланированных на 2029 год. Конституционный суд принял такое решение. «Оно, безусловно, законно, и юридически у меня есть право на переизбрание», – ответил Токаев. При этом президент подчеркнул, что решение о выдвижении пока не принял и предположил, что может дать более конкретный ответ в следующем году. Токаев также выступил за использование средств Национального фонда для развития страны и строительства социальных объектов. «Почему мы должны держать наши деньги в ценных бумагах за рубежом, если можем использовать их на благо народа?» – заявил он. Президент также отметил, что международная ситуация остается сложной, однако экономика Казахстана продолжает расти. В Париже прошла пропалестинская демонстрация против израильских атак на сектор Газа.

Участники акции потребовали прекратить блокаду эксклава и ввести санкции против Израиля. Митинг организовала ассоциация Euro-Palestine. Акция началась возле Люксембургского сада и продолжилась у Института арабского мира. Демонстранты держали плакаты с лозунгами «Свобода палестинцам», «Прекратите блокаду» и «Остановить геноцид». Они также призвали освободить палестинских врачей и заключенных, удерживаемых Израилем. Отдельно участники потребовали освободить доктора Хусама Абу Сафию, главврача больницы Камаль-Адван в секторе Газа, и призвали власти Франции ввести санкции против Израиля. На складе, расположенном на юго-востоке Санкт-Петербурга, возник пожар площадью 82 тысячи квадратных метров. Рядом находятся склады «Озон» и «Вайлдберрис», а также крупный завод. По предварительным данным, на складе размером 680 на 120 метров находились товары и продукция различного назначения. Ранг сложности пожара также постепенно увеличили со второго до четвертого. В МЧС сообщали, что к ликвидации пожара привлечены 217 человек и 65 единиц техники. Кроме того, более чем в 7 километрах от горящего склада находятся объекты Ижорского завода, работающего в сфере тяжелого машиностроения. Как указано на сайте предприятия, там, в частности, производят оборудование для атомной энергетики, металлургии и нефтехимической сферы. Однако российские СМИ со ссылкой на МЧС пишут, что возгорание не связано с дроновыми или ракетными атаками. В Стамбуле стартовал 38-й межконтинентальный заплыв через Босфор. В соревнованиях принимают участие 2500 пловцов из 64 стран. Старт соревнованиям дал министр молодежи и спорта Тюркии Осман Ашкынбак. Межконтинентальный заплыв проводится Национальным олимпийским комитетом Тюркии. Участники пересекают Босфор из Азии в Европу и финишируют на европейской стороне Стамбула. Перед началом соревнований некоторые пловцы выразили поддержку Палестине. По пути к месту старта спортсмены развернули палестинские флаги на борту парома. Уважаемые слушатели, это были новости.

Дорогие слушатели, сегодня мы рассмотрим, как благодаря правительствам, сформированным под руководством Реджепа Тайпа Эрдогана и их твердой и прагматичной внешнеполитической линии, Тюркия добилась усиления своих позиций на международной арене. 14 августа этого года партия «Справедливости и развития» ПРС отметила свое 25-летие. Благодарная Тюркия будет рассматривать эту четверть века как определяющий период в процессе укрепления позиции страны в глобальной иерархии. Придя к власти вскоре после своего создания, партия осуществила масштабные преобразования в Тюркии, как внутри страны, так и в рамках глобального порядка. Сначала партия сосредоточилась на укреплении внутреннего управления страной, а затем переключила внимание на формирование и реализацию сильной и прагматичной внешней политики, направленной на усиление региональной и глобальной роли Тюркии. В первые годы своего правления правительство ПСР сосредоточилось на укреплении экономики и улучшении международного положения Тюркии, одновременно стремясь развивать отношения с соседними странами и продвигаться к цели вступления в Европейский Союз. Со временем Тюркия начала проводить многовекторную политику, охватывающую Ближний Восток, Балканы, Африку, Кавказ, Центральную Азию и более отдаленные регионы. Целью было одновременно укрепление и расширение экономики и усиление регионального влияния страны. При этом Тюркия стремилась диверсифицировать свои отношения, не разрывая традиционные связи с Западом. Начало переговоров о вступлении в ЕС в 2005 году продемонстрировало западную ориентацию Тюркии. В то же время Анкара стремилась снизить напряженность в отношениях с соседями, расширить присутствие в Африке, развивать экономические связи со странами Персидского залива и укреплять институциональные связи с Центральной Азией. Во второе десятилетие пребывания у власти ПСР столкнулась с целым рядом вызовов – арабскими восстаниями на Ближнем Востоке, хаосом в Сирии, напряженностью в Восточном Средиземноморье, попыткой государственного переворота 15 июля, недовольством Запада независимой политикой Тюркии, напряженностью между Россией и Украиной, а также блокадой Катара. Правительство укрепляло связи с НАТО, одновременно развивая гибкие отношения с другими центрами силы, включая Россию, Центральную Азию, страны Персидского залива, Азию и Африку. Благодаря этой автономии Тюркия смогла укрепить свой оборонный потенциал. Если в 2002 году доля отечественного производства в оборонной промышленности составляла 2%, то на сегодняшний день она превысила 80% и продолжает расти. Это чрезвычайно впечатляющее достижение. Турецкие технологии БПЛА, военные корабли, бронетехника, ракетные системы и возможности радиоэлектронной борьбы не только внесли вклад в турецкую экономику, но и стали инструментами внешней политики, углубляющими отношения Тюркии с Пакистаном, Украиной, странами Персидского залива, Африкой и Центральной Азией. БПЛА «Байрактар» и истребитель пятого поколения «Кан» турецкого производства получили широкое международное признание. В результате экспорт продукции оборонной и аэрокосмической промышленности Тюркии вырос с 248 миллионов долларов в 2002 году до 10 миллиардов 50 миллионов долларов в 2025. Развитие оборонной промышленности позволило Тюркии проводить военные операции более независимо. При этом страна активно инвестирует в научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, чтобы устранить существующие пробелы. За последние 20 лет Тюркия расширила свое военное присутствие и сотрудничество со многими странами, включая Сомали, Катар, Ливию, Пакистан и Азербайджан. 7 августа Тюркия создала трехсторонний оборонный альянс с Пакистаном, единственной ядерной державой мусульманского мира, и Саудовской Аравией, одной из крупнейших нефтедобывающих стран мира. Ожидается, что к этому альянсу присоединятся и другие арабские государства, что станет началом нового этапа регионального сотрудничества в сфере безопасности и поддержания мира. Тюркия также развела прочные экономические и дипломатические отношения со странами Балкан и Центральной Азии.
Вместе с балканскими странами Тюркия в 2025 году присоединилась к Балканской платформе мира, направленной на предотвращение повторного обострения конфликтов прошлого и содействие сотрудничеству в сферах безопасности границ, энергетики и транспорта. В Центральной Азии Тюркия институционализировала свои отношения с регионом, возглавив в 2021 году преобразование Тюркского совета в Организацию тюркских государств. Такие учреждения, как Турецкое агентство по сотрудничеству и координации ТИКА, Институт имени Юнуса Эмре, программа «Стипендии Тюркия», Фонд «Маариф», АФАД, «Красный полумесяц» и Turkish Airlines через различные каналы расширили социальные связи Тюркии с другими странами. Согласно данным OESR, в 2024 году Тюркия предоставила около 7,3 миллиарда долларов валовой двусторонней помощи в целях развития, из которых 6,1 миллиарда долларов составила гуманитарная помощь. Закрытие Ормузского пролива во время ирано-американской войны повысило потребность арабских стран в установлении связей через Тюркию, что проявляется в частности в проектах автомобильных и железных дорог, а также трубопроводов. Как страны Персидского залива, так и Ирак стремятся получить доступ к Западу через Тюркию, а Тюркия приветствует эту новую тенденцию. В последнее время внешняя политика Тюркии стала более активно использовать международные организации для влияния на региональную и глобальную повестку. Активная роль Тюркии на таких площадках, как Большая двадцатка, НАТО, Организация исламского сотрудничества, Большая восьмерка и Организация тюркских государств, превращение Анталийского дипломатического форума в международную площадку, а также посреднические инициативы в рамках ООН и ОБСЕ являются примерами этой тенденции. В итоге растущее международное влияние Тюркии за четверть века правления ПСР следует связывать со способностью страны сочетать активную дипломатию, основанную на принципе «выигрыш для всех», сильной экономикой, оборонной промышленностью, торговлей, гуманитарной помощью, энергетикой, транспортом и стратегическими партнерствами. Тюркия является ключевым игроком, с которым необходимо считаться во многих регионах – от Балкан до Африки, Черного моря, Центральной Азии и Ближнего Востока. Накопленный за последние 25 лет институциональный опыт, дипломатическая сеть и технологический потенциал подготовили Тюркию к более значимой роли на мировой арене.

списке ЮНЕСКО. Здравствуйте, дорогие друзья! В сегодняшнем выпуске нашей рубрики «Тюркия в списке ЮНЕСКО» мы отправимся в античный город Приена, возвышающийся у подножия горы Самсун, недалеко от района Соке в турецкой провинции Айдын. Этот впечатляющий город, привлекающий внимание своим выгодным расположением над бассейном реки Большой Мендерес, имеет особое значение для мирового культурного наследия не только благодаря своим величественным

величественным руинам, но и как один из наиболее хорошо сохранившихся образцов городского планирования античности. Сегодня мы вместе рассмотрим, почему Приена была выдвинута в качестве кандидата во временный список всемирного наследия ЮНЕСКО, какие универсальные ценности она несет и как это уникальное наследие охраняется для передачи будущим поколениям. Археологический комплекс Приена был внесен во временный список всемирного наследия ЮНЕСКО по заявке Тюркии 2 мая 2018 года. Этот статус означает, что объект пока не включен в список всемирного наследия, однако его универсальные культурные ценности признаны на международном уровне, и он рассматривается как сильный кандидат для включения в список всемирного наследия в будущем. В заявке ЮНЕСКО Приена отмечается как объект, который отражает планировку древнего города, в значительной степени сохранивший архитектурную целостность, представляет собой убедительное свидетельство городской жизни эллинистического периода и имеет тесную связь с историей мысли. Благодаря этим особенностям Приена считается одним из важнейших археологических объектов не только Анатолии, но и всего средиземноморского мира. Одной из важнейших особенностей, делающих Приену уникальной, является упорядоченная планировка города. Здесь чрезвычайно наглядно прослеживается система, известная как план Гипподама, знаменитая концепция городского планирования древности. Пересекающиеся под прямым углом улицы, кварталы, организованные по определенным пропорциям, общественные зоны и жилые районы свидетельствуют о том, что город был построен по тщательно продуманному плану. При этом все это искусно размещено на довольно крутом склоне. Террасы, лестницы на улицах и планировка застройки, гармонично вписывающаяся в рельеф местности, демонстрируют высокий уровень развития античной инженерии. Именно поэтому Приена и сегодня остается важным центром притяжения для исследователей, занимающихся историей городского планирования и архитектуры. Архитектурная ткань города также входит в число основных элементов, выделенных в заявке на включение в список ЮНЕСКО. Храм Афины считается одним из выдающихся образцов ионической архитектуры и связывается с именем Пифея, одного из выдающихся архитекторов античности. Кроме того, театр, агора, здание совета, гимназии, жилые дома и крепостные стены – в значительной степени сохранили целостность городской структуры до наших дней. В частности, здание совета и жилой фонд позволяют нам понять, как в античности были организованы общественная и повседневная жизнь. В этом отношении Приена не просто археологический комплекс, состоящий из монументальных сооружений. Она представляет собой целостный облик города, позволяющий проследить повседневную жизнь людей, живших в прошлом. Однако культурная ценность Приены не ограничивается лишь ее архитектурой. Тот факт, что Биант, считавшийся одним из особо чтимых семи мудрецов древности, был уроженцем Приены, подчеркивает важность города с точки зрения истории мысли. Поэтому Приена – это не просто поселение, состоящее из каменных построек. Она также рассматривается как исторический центр, внесший вклад в развитие науки, права, философии и городской культуры. Ионийский регион, в котором располагалась Приена, вместе с соседними Милетом и Дидимой составлял один из самых оживленных культурных регионов античности. Милет был важным портовым городом, где процветали наука и философия, а Дидима – крупным святилищем, известным храмом Аполлона. Историческая связь между этими тремя центрами помогает нам понять культурную среду, в которой развивалась Приена. Однако заявка на включение во временный список всемирного наследия ЮНЕСКО подготовлена исключительно для археологического комплекса Приена. В настоящее время работы по сохранению, проводимые в Приене, сосредоточены не только на реставрации отдельных сооружений, но и на сохранении всего археологического ландшафта. Вместо крупномасштабных реконструкций основное внимание уделяется документированию

подлинных руин с помощью научных методов, их укреплению и сохранению естественного облика. В рамках управления территорией в то же время принимаются меры по организации посещений, проводятся научные исследования и регулярные работы по техническому обслуживанию. В последние годы среди новых приоритетных направлений можно выделить использование технологий цифровой документации, мониторинг воздействия изменения климата на культурные ценности, устойчивое управление потоками посетителей и более активное вовлечение местного населения в процессы сохранения исторического объекта. Таким образом, Приена становится не просто археологическим памятником, рассказывающим о прошлом, но и живым культурным наследием, передаваемым будущим поколениям. Античный город Приена, благодаря своему плановому градостроительству, архитектурной целостности и многотысячелетней культуре, по-прежнему остается одним из самых ценных составляющих культурного наследия Анатолии. Между тем, усилия Тюркии по сохранению этого уникального наследия и передаче его будущим поколениям, подкрепляемые научными исследованиями, одна из самых весомых основ на пути Приены к включению в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Ну а в следующем выпуске нашей рубрики мы посетим уже другой ценный объект культурного наследия нашей страны. И до новых встреч!

Дорогие друзья, сейчас для вас поет Гёкан Тюркмен. Его песня называется «Калем». Вслед за ней вы услышите композицию, которая будет называться «Бана Сорма» в исполнении групп «Икелем».

Уважаемые слушатели, ну а сейчас мы предлагаем вашему вниманию композицию в исполнении Ажда Пекан, которая называется «Ашклэлэм». Вслед за ней для вас прозвучит композиция в исполнении Таркана «Сондурак».

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووچ د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туарчи Чешэнь Гуанпо Дэнтай.
0: Инджан Кара, Радио Садае Туркия.
12: Да, Туркия Гаг Радио, да.
13: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
14: Этерчия Радио Садбури Туркия Схма.
15: Овода Туркия Вину Радиоса.
16: Айч Радио Воча Туркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овоза.
19: Гиплеер Тюркияның тети радиосы.
7: Е садай Тюркия.
5: Аңлаватқаныңла Тюркия овоза радиосы.
2: Эво ифонетис Тюркия.
8: Овди радио глас Тюркия.
0: Гидарреди амурия Тюркия.

В заключение нашей сегодняшней передачи коротко о некоторых новостях дня. Установленная электрическая мощность Турции по состоянию на конец июля достигла 126 476 мегаватт. Число погибших в результате атак израильской армии на сектор Газа с октября 2023 года достигло 73 320 человек. В Казахстане сегодня проходят первые выборы депутатов Курултая нового однопалатного парламента. В Париже состоялась пропалестинская демонстрация против израильских атак на сектор Газа. Участники акции потребовали прекратить блокаду эксклава и ввести санкции против Израиля. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

0: آنکارا رادیو صدای ترکیه.
1: هنا اذاعت صوت ترکیه.
2: دانشیر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
3: اولدی رادیو بلاس ترکیه.
4: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
6: استا اس لا ووچ د ترکیه.
7: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
8: Юфлет, Зъри и Тюркия.
9: Чели ши Туарчи Чешън, Банко Дентай.
10: Инджи Анкара, Радио Садое Тюркия.
11: Да, Тюркия гаг радио, да.
12: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
13: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
14: Овода, Тюркия Вину, Радио Са.
15: Айч радио Воча Тюркия.
16: Говорит голос Тюркия.
17: Эфирда Тюркия овоза.
18: Гитлеяр Тюркиянын тети радиосы.
8: Е садай Тюркия.
19: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосы.
7: Эзо и фонетис Тюркия.
3: Олди радио глас Тюркия.
4: Гидарреди аммурия Тюркия.
10: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
11: Este radio voz de Turkiye.
17: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
8: Zboru wa glasot na Turkiye.
10: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
15: It Turkiye hangia radioya.
3: Oldu radio glas Turkiye.
5: Turkiye öne radiosu.
3: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquie.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: Чели ши Туарчи Чишен Бонко Дентай.
12: Инджан Кара, Радио Садое Турция.
13: Да, да Турция ранг радио да.
14: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция с Хма.
16: Овода Турция Вину Радио Са.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Овоза.
2: Гитлеяр Тюркияның теки радиосы.
7: Е садай Тюркия.
5: Аңлаватқанына Тюркия Овоза радиосы.
12: Эдо Ифонетис Тюркия.
4: Овди Радио Глаз Тюркия.
8: Гидар Реди Амурия Тюркия.
1: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
14: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
16: Este es Radio Voz de Turkiye.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Turkiye.
18: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
9: It Turkiye Hongya Radio ya.
4: Oldu Radio Glas Turkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.